не говори, вари, вари, вари, ву. Нику, не говори, нику, нику, нику, ву. Нику, не говори, вари, вари, вари, ву. Нику, не говори, нику, нику, нику, ву.